0: alles wat je mist. De NetNieuws Top 2000.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».